0: Добрый жребе, чиндруза, и брок нет нещ, сибо кроме фетины, и боты нет, и гроба степизна, и штубин дра, и брузи, и брузи, и брузи, и брузи, и бульшит.
1: Manuel Tadros, merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.
2: Près de chez vous.